0: Буди такой.
1: С Мойдини с безплачным ямством за рабли на возила.
0: 24 месяца миру. То, я то.